0: Ошибся, блин.
1: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио.

Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортего Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Белорусский лидер отметил, что Минск нацелен на углубление взаимодействия с Манагуа в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, продовольствия и фармацевтики, а также пожелал сопрезидентам Никарагуа здоровья, бодрости духа и успехов, а народу Никарагуа мира и прогресса. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Как пишет СББАЙ, в целом, по словам специалистов, эпидситуация по острым респираторным инфекциям в Беларуси стабильная и контролируемая. Сейчас в стране циркулируют негриппозные респираторные вирусы. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Особенно важно сделать прививку против гриппа детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Детям от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями, гражданам старше 65, беременным, медикам и фармацевтам, работникам госорганов, обеспечивающим безопасность государства и жизнедеятельность населения. Накануне в Нижнем Новгороде показали премьеру концерта «Реквиема каждый третий». До этого уникальную постановку посмотрели в Санкт-Петербурге. Как отметил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, «Мы привозим концерт «Реквием каждый третий» в Россию, потому что люди здесь способны понять и разделить трагедию, которую белорусский народ пережил в годы Великой Отечественной войны. Уникальное действие. Спектакль сочетает в себе и новые технологии мультимедийности, и поэзию, и песню. Все это необходимо, чтобы достучаться до современного зрителя. В первую очередь до молодежи и рассказать им о той трагедии. Британец отправился пешком в Лондон, пытаясь на найденные монеты. Мужчина решил проделать путь в 200 километров от провинциального городка в столицу, а есть он планировал только на деньги, которые будет находить по дороге. Если ему хватит этих средств, дорога может занять около 7 дней. Главными местами, где он ищет деньги, стали парковки у фастфуда и кольцевые развязки. По его мнению, там чаще всего монеты выпадают из машин. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
6: Реклама.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
9: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
10: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Е-Молл».
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
13: Я теперь

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Бодриссимо! Какая заставочка моя самая любимая. Конечно, все, что звучит в ней, это такой осколок разбившейся мечты. Но это не повод грустить, когда что-то заканчивается, всегда открываются какие-то двери, а за этой дверью ряд тушенки. Я не знаю, с закладкой 87%. Жить нужно только так, и именно такой стиль жизни, вольно или невольно, пропагандирует топ-5 радиостанций Белоруссии, душевное радио. Здравствуйте! Крикнул я, как прям вот с вершины горы или с тонущего Титаника. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача одна единственная, чтобы и любимая моя страна Беларусь, и все окрестности, которые подключены на нашу радиоволну, будь то в ТикТоке, будь то по интернету, чтоб вам было хорошо. Это прекрасный лозунг, придуманный когда-то в сердцах. И именно таким образом я даже на самые сложные моменты жизни, когда кто-нибудь там, да, наступает тебе на любимую мозоль, говорит, чтоб тебе было хорошо. Ну, на самом деле, все позитивно и правильно. Ребят, где вы, как вы, что вы? Если вдруг кто-то чего-то там где-то не в ту сторону повернул, не в ту дверь зашел, выбросим, вытянем правильную дверь. Это утро, оно будет наполнено отличной музыкой. Pet Shop Boys, Илья Буш и Борис Моисеев, ну, тоже достойно. Адреналин, Маранди, Аква, Жуки, Венгеров и Федоров, Джентльмены удачи, ну, если поместится, конечно, Лоу Бега. О, музыка, от которой хочется жить, а этот час у нас... Постоянство – признак мастерства. Именно здесь вот фирменный гороскоп. Буквально через пару-тройку песен я вам озвучу. Гороскоп всегда сбывается, как бы скептики там в меня тапками не бросались. Но так послушать в полуха, не выходя из автомобиля возле любимого офиса, всегда не помешает. Далее радиотерапия. Эта штука классная, только вы всегда опаздываете. Напоминаю, рубрика «Радиотерапия» ну, прикольная. Вы задаете свой вопрос, можете по прямому телефону 370-45-70, код города Минска 8017, либо у нас в Телеграме «Душевный радиочат». Вопросы уже можете сбрасывать хоть прямо сейчас, чтобы я ничего не пропустил. А я тут при помощи карт Таро веером, так сказать, размахнусь и посмотрим, куда этот размах приведет и вас, и меня. В любом случае, какая-то легкая завуалированная подсказка великой вселенной, но точно... В этом плане вам пригодится. Я вас так ждал. Погнали! Душевное радио.
0: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанический. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Где же ты, где звездочка алая?

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: сил.
1: Итак, представляю, как замер шаг на выходе из автомобиля. Станкович, давай быстрее, гороскоп, 8.30. Фирменный гороскоп. Называется... Как он называется-то у нас? Звездопати, что он называется. Овны, 15 сентября. Стартуем. Овны, решайте проблемы сегодня сразу по мере их возникновения. Не откладывайте на потом, вообще не про наш знак. Мне кажется, овны – такие люди с топором, которые сразу гордиев узел разрубают, как только он образуется. Сегодня овнам свойственно преувеличивать важность происходящего. Мелкие неприятности могут выбить вас из колеи. Но ничего, рогами упремся и назад в колею вернемся. Тельцы, 15 сентября. Постарайтесь снять напряжение последних дней. Ну, вот как-то я... Ну, упасть под массажер какой-нибудь. Желательно... Ну, вот мне сложно выбрать себе массажер. Массажиста... Я большой, по мне что, ногами только если ходить. Остальное как это все продаешь. Тельцы, посвятите день приятным занятиям. Пройдитесь по магазинам. Проведите больше времени с друзьями. Кто у нас девочки, тельцы? Тут написано просто пройтись по магазинам. К кассе подходить совершенно не обязательно. Близнецы, необычный подход к решению проблемы. Поможет близнецам завершить дела быстро и эффективно. Используйте свою фантазию по полной. Обращайте внимание на какие-то мелкие детали и фантазируйте. Фантазируйте. Это, знаете, человек у нас в Беларуси, но для ТикТока говорю, есть монетки. 2 копейки там и так далее. 5 копеек. И вот увидеть сегодня человека, который вот 2 копеечки поднял с мостовой и глазки так в волшебной фантазии закатил. Стопудово близнецы. Вот они сегодня по мелочи фантазируют. Раки, 15 сентября. Не стоит настаивать на своем. Ну, как обычно говорят, настаивай на чужом. Проявлять излишний какой-то консерватизм, упираться, в общем, ракам не надо сегодня. Примите перемены, которые входят в вашу жизнь. Используйте новые какие-то интересные возможности и ничего не бойтесь. Лев, 15 сентября. Есть тут вокруг меня львы? Надо убегать, я, наверное, вкусным мясом пахну. Лев, в первую очередь займитесь делами, которые больше вообще не могут ждать. Решайте важные вопросы, а детали оставьте на потом. Отложи, наконец, лего, дай ребенку поиграть. Ну, детали отложить на потом львам. Сейчас вам нужно экономить драгоценное время и заниматься только большими важными вопросами, в чем вам удачи и желаем. Дева, 15 сентября. Не отказывайтесь от помощи друзей или родных. Попросите их выполнить какие-то поручения там или задания. Сбегать за успехом. Ну, это тоже нормальное такое поручение. Возможно, вам захочется поделиться своим секретом с малознакомыми людьми, которые не станут вас судить. Но, я надеюсь, и завидовать тоже не станет. Зависть. А вот интересно, бывает белая зависть? Вот мы все говорим, есть черная зависть, а есть белая. Мне кажется, зависть, она абсолютно одинаковая, но белая зависть, она это как дополнительный аккумулятор в движении к своему собственному успеху. Возможно, она приемлема. Не знаю, могу ошибаться. Весы. 15 сентября. Сегодня больше времени проведите в одиночестве опять. Слушайте, а как весы будут в одиночестве? Взвешивать некого. Там же 2 чаши. И там должен кто-то сидеть. Разговоры даются сегодня весам с трудом. Ну, нормально. А есть такая профессия, где вообще надо молчать. Точно не моя. Могут возникать ссоры или напряженные моменты у весов. Проведите спокойный, расслабленный день. Отложите хозяйственные вопросы вместе с мылом куда-нибудь в чулан. Скорпионы. 15 сентября. День с повышенным эмоциональным фоном. Будете щелкать клешнями своими по полной программе. Нужно постараться не показывать свое настроение, сохранять выдержку, спокойствие в общении. Это очень трудно скорпионам, по личному опыту знаю. Выберите себе в компанию близких людей, которых вы очень хорошо знаете. Хотя бы один раз видели. Ну, давайте такое ограничение поставим. Стрельцы! Есть стрельцы? Ау, стрельцы! Не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей помощи или совете. Я вот посмотрел. ТикТок. Топ-топ-топ-топ. Нуждается в вашей помощи или совете. Благотворительность или общественная работа в этот день также принесут положительные эмоции стрельцам и придадут им уверенности в себе. А если абсолютно без всяких шуток, испытываете ли вы безостановочный кайф, делая что-то для других людей? Я достаточно часто так поступаю. Это фантастика. Вот две ипостаси, где настоящий чистый полезный адреналин. Это спортивная победа и вот когда ты сделал кому-то хорошо. Фрейд спи. Козероги, 15 сентября. Если ваши прежние способы работы не дают ожидаемых результатов, поменяйте тактику, начните мыслить и действовать по-другому. Будет полезно изменить свое поведение, манеру общения или внешний вид. Не более того, вот в данных переменах иногда притормаживайте, потому что можно дойти до того, что придется паспорт менять. Водолей, 15 сентября. День подходит для нестандартных методов работы, для экспериментов, рискованных предприятий. Воу! Однако водолеям 15 сентября не стоит принимать необдуманных решений, чтобы не повредить своей карьере. Вот тут тоже главное не перегнуть палку. Я смеситель устанавливал. Аж похолодел. Вкручивал там эту штангу для тропического душа. И она пошла в другую сторону. Боже, я думал, сломал резьбу. Я так две недели без смесителя тот пробил. И все, оказалось, что нет. Но дурная сила иногда приносит лишние проблемы и боль в сердце. 15 сентября. Нет, ну нормально, просто я в другую сторону. Не парьтесь. И я уже, все хорошо, все работает. Рыба, благоприятный день, да, наполненный домашними заботами, хлопотами. А знаете, какие бывают домашние хлопоты? Опа! И все. Ну, это хлопоты. Звезды на вашей стороне, поэтому любые начинания будут удачными. Уделите время своему здоровью, купите витамины, откажитесь от вредных привычек. Например, приемки бесконечных витаминов и очень много. Это тоже вредно. Все, погнали вперед. Всех снабдил, старался, чтобы вам было хорошо.
0: Душевное радио. Классика.

Ему это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Как я обычно говорю, я уже в седле.

Так, радиотерапия заряжена. Я уже впрыгнул в халат. Жду ваших вопросов. Карты Таро приготовил. Чем смогу, тем помогу. Во всяком случае, возможно, придет вдохновение. Душевное радиочат в Телеграме. Спрашивайте.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Вот именно так. Оу, радиотерапия. Причем говорю все абсолютно честно. Вот один Сережа Лянцев там нормально обрадовался. Вот Марина там трохи. Ну, не подрастроили, но предупредили, скажем так. Все эти карты Таро ерундистика полная. Но это возможность себя запрограммировать либо на успех, либо на настороженность. Если что-то не так. Андрей написал у нас в Телеграме. Давайте. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Андрей. Пусть карты подскажут, стоит ли мне сейчас переходить на другую работу, совсем в другую сферу. Страшно как-то уходить с насиженного места. Что бы карты Андрей вам не посоветовали, я вам от себя. Не знаю, насколько я лидер мнения конкретно для вас, но страшно, это значит, вас вселенная подталкивает к краешку. Но это всегда новое, это всегда страшно. Но только в новом новый воздух, только в новом новые глотки действительно какого-то темперамента. Именно в новых направлениях всегда лежит новый успех. Это лично мое мнение. Насколько страшно, Андрей, можете мне даже не рассказывать. Я вот с этим вот новым на постоянке живу. Но когда вот уже весь без волос ободранный и все, и нормалек потом, ты радуешься прям как не могу. Хорошо, Андрей, есть. Вот вытаскиваю вам эту карту. Вау! Рыцарь жезлов. Да в прямой ориентации. Показываю на всех трансляциях. И в ТикТоке, и тот, кто смотрит нас через наш официальный сайт, и у нас в Телеграме. Андрей, слушайте, я вам вытащил рыцарь жезлов. Целеустремленность. Решительность. Да, она говорит «да». А, поездки или путешествия. Может, ваше новое направление, куда вы собираетесь уйти с поездками, связанные путешествиями. Новый этап жизни. Вот это да. Энергичность в действиях, желание добиться своего во что бы то ни стало. Андрей, если бывает зеленый свет, то вот в данный момент при помощи этой карты я вам его продемонстрировал. Но дальше решение, конечно, за вами. Я еще раз напомню принцип, который мне когда-то подарил, ну, такой очень интересный философ, что все вот эти вот страхи, когда абсолютно из этого в это, как казалось бы, не совмещенные друг с другом, это и есть кризис. Кризис – это переход на новый уровень, да, перейти на ступеньку. Там неизвестность, там страшно, но если есть такое желание, ну, наверное, стоит послушаться. Андрей, от сердца и от почек. Чем смог, тем вам помог. Радиотерапия на сегодня завершена.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лактофлорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лактофлорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лактофлорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое накануне подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Как сообщает Белт, заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. С этого дня установлены новые цены на скупку лома драгметаллов у физических лиц. Так, грамм золота 375-й пробы стоит 151 рубль 87 копеек. Платину 950-й пробы будут скупать по 155 рублей 8 копеек. Цена за грамм серебра 750-й пробы составит 4 рубля 55 копеек. Все цены в сети. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. На проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Аэродромной, Вообшасова, Орловской, Денисовской, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Минские «динамовцы» проиграли четвертый матч подряд на старте сезона КХЛ. С последним матчем дебютной выездной серии «Зубры» встречались с «Ладой», которая начала чемпионат с 4 поражений к ряду. Финальный счет 2-4 в пользу команды из Тольятти. С 3 баллами столичный клуб занимает 9 место в таблице западной конференции. Далее минчан ожидают 2 матча на домашней площадке. 18 сентября «Зубры» примут Сибирь, 20 сентября сыграют с автомобилистом из Екатеринбурга. Новость предоставлена билет операторам Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro, мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании. Ищите новое решение для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
5: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
9: Привет,

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи. I make you wolf like a dog. Wolf, wolf, wolf.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет! Утро будет здесь, на волне душевного радио. Привет, друзья! Как вы там? Да, я, кстати, озвучил статистику для тех, кто любит наш проект. Танцплощадка душевного радио. Имеем даже награду национальную. Так что имеем право смело говорить об этом. У нас есть танцплощадка, мы встречаемся с вами вживую, мы начинаем новый сезон. И вот в данный момент мне прислали статистику. Буквально сезон запускается еще только через месяц, ну, уже в Гомеле чуть меньше, там мы стартуем 10 октября, а потом 24 октября, 17 октября мы в городе Минске вместе с группой «Блестящие», да, на танцполе Дворца спорта. Билет стартует от 55 рублей на «Блестящих», ну, чтобы вы понимали. Приходите, будем рады. Мне дали статистику, ну, душевный фестиваль там занимается наша дружественная компания, а вот по этим есть. И вы знаете, ребят, есть кто-то еще раздумывает, в цены там, ну, тоже, вы посмотрите, абсолютно адекватные. Так вот, в Могилеве уже 47% билетов продано. В Гомеле самый большой танцпол, там вмещающий очень большое количество людей, 58%, ну, в процентах там, да, мы вам говорим. И в Гродно 51% уже. Так это до Гродно вообще-то 31 октября мы, да, еще полтора месяца. Поэтому, ребят, приходите на Ticket.pro, набирайте там в поиске «Танцплощадка», приходите к нам, открытие нового сезона. Ну, я не знаю, насколько это уникальное торговое предложение для вас. Ну, хоть чем-то удивить, я буду в новом луке. Ну, вот на афише я в нем один раз сфотографировался. Куртку мне специально шили. Прям вот я задумал, вот я хочу вот такую вот куртку. И мне ее прям специально шили. Все, ребят, для вас. Поэтому приходите. В Гродно мы 31 октября. В клубе «База» в Гомеле 10 октября. Традиционно начинаем с города Гомеля, потому что искренняя благодарность этому городу. Именно благодаря вам мы стали самой масштабной ретро-дискотекой нашей любимой Беларуси. А в Гомеле мы 10 октября. В 24 октября мы в городе Могилеве в клубе на Дубровке. Все билеты пока доступны с абсолютно доступными ценами на Ticket.pro. Так что вот, ну, статистику я вам озвучил. Она очень радостная для всех нас. Значит, ждут, любят, с нетерпением. Ну, и, наверное, потом начнется: дайте билетик, ребят, ничем не поможем. Поэтому вот таким вот образом мы вас проинформировали. Так, идем далее. Тики-тики-тики-так. Скоро в нашем эфире «Утка Fast News» с каким-то полезным лайфхаком для жизни. Ну, интересная такая тема, да, насколько сложно менять свою жизнь достаточно кардинально, да еще в нашем золотом возрасте. Очень много всего пишется, и в ТикТоке мне ребят пишут. Ну, давайте продолжим чуть позже, уже после выпуска «Утки Fast News».
4: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
11: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
13: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News. Это возможность узнать что-то новое, что-то намотать на усы, если они у вас есть. Если нет, отращивайте, будете наматывать. Если что, потом на уши перемотать. Да, но это такие новости, которые чему-то учат, чему-то удивляют, дают повод для вдохновения или наоборот. Так вот, следим за нашими детьми, ребята. Родители некоего школьника привели его к врачу после того, как заметили странную сыпь на животе сына. Поначалу доктор решил, что у юного жителя Великобритании проблемы с печенью, но обследование это не подтвердило. А после того, как врач побеседовал с пациентом, то есть с пацаном, о его образе жизни, причина проблемы выяснилась. Внимание, родители! Оказалось, что мальчик, который обучается на дому, по несколько часов в день проводит за ноутбуком. При этом держит его прямо на животе. От долговременного воздействия тепла, а ноутбук еще и нередко заряжался, от того грелся еще больше. В коже ребенка нарушилась работа мелких кровеносных сосудов, ткани отсюда и пигментации. Я вот вам сейчас, чтобы вы поболее смотрели, что там ваши дети и как что с ноутбуками, вот, пацан на животе держал. О! Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Такое состояние называется синдромом поджаренной кожи и обычно бывает у людей, подолгу сидящих у камина или спящих с грелками. Как правило, после удаления источника тепла кожа привыходит в норму, и герой этой истории действительно через некоторое время полностью поправился. Ну, конечно, теперь пацану велели забыть о привычке класть ноутбук на живот. Все это не так просто, как нам кажется, и поэтому будьте внимательны, особенно к детям. Сейчас количество опасностей и ментальных, и физических, оно, ну, наверное, просто зашкаливает по отношению к нашему поколению. Ну, чтобы там, ну, могли отравиться гудроном, да? Ну, могли шифером там порезаться. Ну, что-то еще. Ну, понятно, тоже было непросто. Но сейчас это, конечно, просто за предел. Поэтому будьте внимательны к своим детям и сохраняйте самое дорогое, что у нас есть.
1: Утка Fast News!
2: Далее, ну, такая странная новость. Я страстный кошатник, вы это знаете. Ну, и собачек люблю, ну, так, издалека. Потому что был у меня момент общения в армии со щеночком годовалой общалки. Я не помню, как я с берцами. А с кем берцами? Сапоги тогда. С сапогами на улице оказался. Ну, это ладно, дело прошлое. Но кошек, да. У меня вот эта вот вредина вьет из меня просто веревки и ни в чем себе не отказывает. Но вот такое не знаю. Сами решайте. Миранда Гонзалес из Хьюстона, это тоже США, решила устроить шикарный праздник в честь дня рождения своей кошки Холли. Это бы зависть прокашлялась. Холли исполнилось 15 лет, это кошак, кошка. А потому ее хозяйка отпраздновала даже не просто день рождения, а кинсеаньеру. Обычный традиционный латиноамериканский праздник, посвященный 15-летию девочек, символизирует переход из детства во взрослую жизнь. Фотка, я вам сейчас брошу. К нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Как-то кошка не очень довольна, по-моему, праздником. Ну что ж, кошка могла бы быть довольна. Миранда позаботилась о золотом платье, короне, о торте. Приглашенный оркестр был. Я вам сейчас вот покажу. Ну, это надо видеть. Душевный радиочат, приходите. Вот 15-летие кошки. О, с оркестром. Мам дорогая. Ну, сколько это все стоило, тут указано. Кроме того, кошка приехала на торжество на игрушечном Бентли с дистанционным управлением. Но не стоит думать, что Миранда, ну, это хозяйка просто чудачка. Ее праздник привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. Тогда все. Тогда забираю свою зависть обратно. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать $3400 для бездомных животных. Тогда норм. Просто если вот ради кошки, ну, не знаю. Тоже плакал, когда стерилизовал кота сына. Тяжело было. Я там вообще полный стационар ему там оплатил. Нормально. Но аж слезы текли. Но и вот, но все равно меня дергало, когда приходили туда люди, говорили, вот папочка тебя, мамочка тебя. Вот вообще как-то это не приемлю. Не знаю почему, может меня кто-то осудит. Папочка, мамочка, мы только для собственных детей, не для животных. И вот это меня очень коробило, когда, ну, там хотели, видимо, работники клиники, чтобы там все было хорошо. Говорит, папочка за тобой пришел. Я смолчал, конечно, но мое большое кирпичное лицо, наверное, показала все за меня.
1: Утка Fast News.
2: Ну, прикольно. Ну, если ради бездомных, ладно, все. Ворчалово отменяется. Ну и лайфхак. Традиционно хочется вам помогать, хотя, мне кажется, это такой лайфхак немножечко из прошлого. Арбузы особенно сейчас, да? А арбузы же, они там протекают и все остальное. Так вот, каждая смена мешка для мусора, если вдруг для вас оборачивается неизбежным мытьем полов, ну, понятно, что протекает там все это, да, и фу, и неприятно. Так вот, совет такой. В следующий раз положите на дно мусорного мешка старые газеты. Они впитывают жидкость от пищи и освободят вас от неожиданной уборки. Очень классный совет. Ну, вот я вспоминаю, мама, папа у меня вообще так не делали, не пользовались. Но тут самый главный вопрос. Где взять газеты для этого сейчас? Ну, а чем можно заменить? Ну, наверное, ничем. Но в любом случае, я старался. Сохраняйте этот лайфхак для себя. Возможно, пригодится. Может, где-то на даче там какие-то газеты у вас сохранились. Просто на дно мешка несколько газет бросили. Если что-то, вот вы выбрасываете, что-то протекает, это газеты все впитают. По-моему, достаточно достойно.
0: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.

0: рекламы.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Поэтому давайте познакомимся, ну, мало ли, вдруг с кем-то не знаком. Зовут меня Дмитрий Цанкович, вы правильно настроены, волна, от которой невозможно просто оторваться, потому что огромные усилия мы тратим на то, чтобы быть непредсказуемыми, ненадоедливыми, искренними, человечными. Мы все абсолютно разные, что я утром, что Олечка Шебека днем. Там, конечно, поди угони, что мудрый и потусторонний там Дима Кустов по вечерам с вами. По-моему, прекрасная команда, ну, вам, конечно, виднее. И с нами можно стать ближе. Оля, спасибо. Намного ближе. Еще ближе, и намного ближе, чем вы даже предполагали. Самое душевное радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И уже, вот нам сбрасывали фотографии, уже появился новый дизайн упаковки. Он прикольнее, веселее, ярче даже, я бы сказал. В общем, будьте ближе к волне душевного радио. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «75XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». А в следующем музыкальном часе мне нужен будет легкий ваш совет определенного рода. Я очень давно не был на свадьбах. Во-первых, уже как человек, который пробежался на них очень в качестве работника, я уже закончил там свою карьеру, мне до сих пор звонят. Но я говорю, не-не-не, ребят, я уже, что я могу уже предложить? Мое время в этом плане уже прошло. Но, плюс ко всему, я очень давно не был гостем на свадебном торжестве. И у меня будет к вам вот такой вопрос в следующем музыкальном часе, поделиться вашим опытом. Но давайте так, я уже переговорил тут почти 2 минуты. А вот в следующем часе озвучу. Будьте рядом, заходите к нам в Телеграм, душевное радиочат. Вы реально мне поможете.
1: Реклама. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар ПЛС Палестина».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. Как пишет Белта, глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства, а также выразил убеждение, что совместными усилиями стороны выполнят все договоренности, достигнутые во время встречи в Минске, Хараре и на международных площадках. В Министерстве информации прокомментировали очередную блокировку белорусских СМИ видеохостингом YouTube. Накануне на платформе был заблокирован канал СТВ, а также два канала радиостанции Белтелерадиокомпании. Как сообщает Белта, очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации расценивает как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации. Мининформ настоятельно рекомендует белорусам в дальнейшем отдавать предпочтение в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них видео Белбай. С 1 января этого года на сайт зашло больше 2 миллионов пользователей. Зафиксированы десятки миллионов просмотров. Найти работу можно сегодня в Минске. Мини-ярмарка вакансий пройдет на Берестянской, 20. До полудня предложат около 200 рабочих мест. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, задать вопросы, получить консультации, пройти предварительное собеседование. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании «Анатолий» в деле. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке «Бай». Выгода, которую нельзя игнорировать. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20 тепла. В Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет!
4: Ой, Омеги, сразу спасибо огромное. Вот такие видео, где люди проводят свой рабочий день, пусть во глубине, ну, хорошего такого автомобиля, на частоте любимой радиостанции, всегда вдохновляет. Омега, дружище, спасибо. Всем привет! Давайте сверим часы. 10 часов 13 минут в белорусской столице, это город Минск, душевное радио. Меня зовут Дмитрий Станкович, и здесь вот Бодриссимо Шоу. Вы же ж хотя бы частями, но меня же любите, правильно? Меня совсем недавно пригласили на свадебное торжество в качестве гостя. Я вообще обомлел. Во-первых, я очень давно не был на свадьбах, это практически целая эпоха прошла. Ну, как-то пока вырастали там племянники, племянницы и все остальное, да, мы сейчас уже подросли, самим пришло время, и я вообще аж потерялся. Но, слава богу, не попал, мне кажется, опозорился бы по полной программе. Я хочу, чтобы вы меня, ну, как-то подкачали, потому что в любом случае кто-то же еще пригласит, надо будет идти в этом смысле. Скажите мне, вот у меня вопрос такой. Какое у вас, ну, не какое, какой самый любимый момент на современной вот свадьбе, куда вы попадаете? А я буду мониторить из того, что я помню, и буду понимать, как себя хотя бы вести. Я действительно с удивлением оглянулся, говорю, ё-моё, а что, а как, а куда приходить, что дарить? Слушайте, ну вы же бываете, и у детей уже там, наверное, да, свадьбы там прошли, что-то же наверняка поменялось, но за последние, наверное, сколько, ну лет 10-12. Расскажите мне, вот у вас есть самый любимый момент на современных свадьбах? А я с удовольствием почитаю, где-то повосторгаюсь. Давайте затеем такую легкую ненавязчивую беседу у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся. Поделитесь своим опытом, чтобы я хоть в каком-то всеоружии был, когда мне придет, ну, уже придет сейчас, у друзей дети подрастают, до брачного возраста, все равно придется ходить. Не, я люблю, там весело. Особенно я с удовольствием буду испытывать кайф, потому что за столом как гость я не сидел лет 25-30, наверное. Все время с другой стороны, ну, вот я тот самый человек, который портит праздники. Ну, не тамада, конечно, все. Душевный радиочат в Телеграме. Ваш самый любимый момент на современной свадьбе, на которой, может, вы недавно там были, или что вам там понравилось больше всего и так далее. Поделитесь со мной опытом, мне важно.
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
7: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
8: 16+.
6: При поддержке Душевного радио.
9: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
7: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
10: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
11: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Классика хитов.
12: San Francisco.

0: осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Что не делимся опытом? Что ж такого вот прям запоминающегося? Самый ваш любимый момент на современных свадьбах, если попадали, а Глэд написал, любимый момент поедания шашлыка. Я вообще такого не помню. А там есть шашлык? Тебе всегда приносят? Все ли доживают, а Глэд до шашлыка? Хорошо. Галина написала, мой самый любимый момент. Ах, как девочки отличаются от мужчин, да? Там вот шашлык, а тут необычно поздравить молодых, чтобы они запомнили надолго. 11 сентября выходила замуж крестница моя, так я заранее подготовил текст. Все дарил по тексту. Очень всем понравилась банка с деньгами. Слушайте, Галя, ну а кому не понравится банка-то с деньгами? Это в мои времена тоже были. Все дарят в конверте, а я в банке. Это самый надежный счет. То есть вас... Любимый момент, Галя, это когда вы спонсируете молодую семью. Ну, это очень здорово. Мне кажется, это одна из самых основных традиций свадебных. И очень правильная на самом деле. Потому что нужен же старт семье, правда? А кто ж поможет, как не близкие друзья, там родные, близкие. Но я бы после этого уходил. Браво, Галина. Но я такое помню. То есть вот самое, я понял. Значит, какую-то банку там себе. Воздух минский куплю, говорят, где-то продается, прям консервированный. Антон, который душевный у нас, был дважды на свадьбе свидетелем. А, слушайте, так вы участник. Я же просто за гость. Любимый момент – топить за дочку. Когда выбирают, кто родился, за кого деньги давать, у кого дочь. Но это я помню, тоже сам такое там не единожды в разных ипостасях проводил. То есть до сих пор все это дело культивируется. То есть не перед тем, как идти на свадьбу, необходимо запастись ну, какими-то деньгами. Желательно бумажными, да? Все, Антон, помогли, принял. Ну, Кэт, сегодня было бы 19, но 8 лет назад распался. Ну, бывает, конечно, такое. Тогда самым интересным моментом было мое похищение на свадьбе. Сейчас, думаю, лучше бы он не нашел. Да ладно, вас говорит обида, конечно, тогда же вы наверняка были счастливы. Ну, вот, да, вот банку мне тут. А я читал рэп на... читала рэп на свадьбе детей. Серьезно, месяц на рэперских сайтах сидела. Чтобы понять, что за штука такая, сама сочинила, прочитала, молодежь была в шоке. Ну, вы у нас вообще удивительный человек, Ирина Неретина. Я вами искренне действительно восхищаюсь, это здорово. Вы не успокоены, вы такой очень живой, энергичный. Вот надо взять на вооружение. Сейчас еще Суно, ну, в искусственном интеллекте, написать можно что-нибудь там, да, подбит какой-нибудь. Ну, круто. Хорошо гулять на свадьбе, когда свадьба не твоя. Ну, наверное, да. Меньше улыбаться можно. Это если ты гость. Так, я понял. То есть вопрос продолжается. 10.30 время есть. Поделитесь, расскажите. Тем более, да, и да, у нас такая романтика. Ваш вообще самый любимый момент на свадьбе вот у вас есть, когда вы гость? Особенно меня интересуют более современные знания. Помогайте, напишите в Телеграме у нас.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Бодрисимо Шоу. Мы славно с вами провели время. Еще раз напоминаю, вы сможете с нами столкнуться не только радиоволну используя. Вы также можете прикоснуться к прекрасному. Знаете, что делает завтрак идеальным? Правильно, глазунья под любимые нескончаемые хиты. Друзья наши дорогие, коллаборацию, которую вообще никто не ждал, «Кобринские яйца» теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну и совсем скоро появится новый дизайн упаковки. И он не просто появится, он появился. Нам уже сбрасывают первые фотографии. Кстати, можете делиться ими не подарков ради, а просто чтобы всех улыбать. Тут нашли. Ну, это такая объединяющая, извините, яичная сила. Я яичная, да? Всех нас. Готовьтесь с удовольствием, подпевайте любимым хитам, делитесь заботой с близкими, ищите яркую упаковку, улыбайтесь, делайте мир ярче. В магазинах вы можете их найти: «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроом», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Практически на расстоянии вытянутой руки. Ребят, спасибо большое, что вы меня хотя бы слегка, но подготовили к посещению свадебного торжества. Делаю вывод: ничего особо принципиального не случилось за то время, пока я там отсутствовал. Сейчас вот новый виток. Слушайте, ну это у каждого предстоит. Пока сами, пока братья и сестры родные, сейчас дети, да? В любом случае, все там будем. В хорошем смысле этого слова. Я имею в виду ЗАГС и свадьбу. А вот, я успокоился немного. О, Дима Хромовский поделился тут кутунью, пластинки, да? Ну, я уже, к сожалению, со своими винилами расстался. Ну уж так вот получилось. Но самое вкусное я через зацифровку провел и себе в любимую коллекцию положил. Ну что, далее только вперед, не останавливаясь, до 11.00. С очень редкой ненавязчивой рекламой у нас музыка, от которой просто хочется жить. 12.00 сюда влетит, не хочу использовать другое слово, наша бешеная и неуспокоенная Ольга Шибека. Ну и там уже в обед, да, готовьте свои поздравления, будьте активными, будоражьте себя, ее. Это будет классно, она вас очень любит, она абсолютно непредсказуемый блондинистый человек, за что ее тут все ценим, не боимся. Нет, посвениваемся по углам, но ценим. Я думаю, вам она тоже нравится. Ну, а вечером, еще раз напоминаю, у нас есть вечернее шоу. Скоро оно обретет название и границы, а пока безгранично. Харизматичный Дмитрий Кустов с вами каждый вечер, и музыка в дорогу. В общем, все для вас на волне самого душевного радио. А на сегодня у меня, так сказать, новостей больше нет. Кто смотрит лайв-трансляцию, подбрасываю вверх листик. Всегда ваш Дмитрий Санкович. Пока, до встречи завтра.
1: Реклама. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко накануне подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента. Как пишет Белт, документом вносятся изменения в ранее принятый документ. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображение эмблемы, а также описание знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности в трех классах соответствующих квалификации. Очередная сессия Палаты Национального собрания Беларуси открывается в Минске сегодня. На первом заседании четвертой сессии Палаты представителей восьмого созыва планируют рассмотреть 6 законов. Сегодня же откроется пятая сессия Совета Республики Верхней Палаты Белорусского парламента. Увидеть икру под микроскопом может любой желающий. Такая возможность есть у туристов на новом заводе по производству черной икры в Фаниполе. Там можно посмотреть, как выращивают осетровых и, например, делают УЗИ самкам. Второе производство в городе Спутники – полный цикл изготовления виски – от зерна до бочки. Из ярких новинок промышленных маршрутов – предприятие «Гомельстекло» и «Гранит». Американка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В коллекции 13 тысяч лягушачьих предметов. Началось все в 1983 году с золотого кольца в форме земноводного с глазами из изумрудов. Отдельную часть коллекции составляют рождественские украшения. Их хватает, чтобы нарядить большую елку. Главной трудностью для владелицы коллекции стало хранение более 13 тысяч предметов. В итоге американка купила второй дом с гаражом, где разместила часть собрания. К новостям компании. Сегодня Crazy вторник в доме с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's.by по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле 20-22, в Могилеве 19.

16-21, Витебск и Гродно 18-20 тепла, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Реклама.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом, передает Белта. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимают премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Подробности в следующих выпусках. Четвертый узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29 и 30 сентября в Хиве. Запланированные тематические сессии по наиболее актуальным направлениям сотрудничества, пленарное заседание, культурная программа и выставка продукции двух стран. Беларусь готовится представить свою экспозицию на выставочной части форума. Также во время встречи обсудили расширение делового взаимодействия между бизнес-кругами двух стран и развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Беларусь в Узбекистан в феврале. День библиотек отмечают сегодня в Беларуси. Поздравления принимают работники сферы, которые содействуют сохранению исторического наследия, возрождению национальной культуры. Совокупная библиотечная сеть страны в целом насчитывает более 5500 объектов с общим объемом фонда порядка 200 миллионов экземпляров. Сегодня это не только центры сбора и хранения материалов, но и важные образовательные, научные, культурные и информационные центры. Крупнейший из них – Национальная библиотека. Здесь хранится около 100 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются 14-15 веками. Среди них собрание изданий Франциска Скорины, 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию. Для студентов

0: Университета города Холстебро в Дании построили крупнейший квартал, напечатанный на 3D-принтере. Комплекс состоит из 36 квартир, расположенных в 6 одноэтажных корпусах, объединенных дворами, общественными зонами, пешеходными дорожками и парковкой для велосипедов. На площадке работали всего 3 человека, контролировавшие процесс. На строительство вместе с отделкой ушел год. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, тепла. В Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России beларусь.mid.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Недушный день.
9: Нас уже, кажется, ничем не удивить, ни ценами на жилье, ни пандемиями. Но почему-то каждую осень, где-то примерно к 15 сентября, то есть вот к этому дню, каждый уже заметил, как быстро стало темнеть. И это уже тема номер один для обсуждения в офисах. Светлого дня у нас сколько осталось? Давайте посчитаем. Ну, где-то часов 7, да? Да, потому что темнеет вот где-то после 7. И мы не будем себя чувствовать странно или неловко из-за того, что радуемся солнцу, радуемся хорошей погоде. Наконец-то сегодня тепло. Вообще, это очень полезный навык – радоваться тому, что любим. Если глаза загораются, когда о растениях комнатных рассказываете коллеге, например, о спацифилуме, или там что-то у вас зацвело, мужегон зацвел, который не цветет, или вот, например, о сериале рассказываете, или о хлебе на закваске, вот он взял и получился, или о цветочках, которые на рынке нашли, ну, в таком прекрасном хрустящем состоянии, или о специях, которые вам собрал тот самый человек, да, в ларечке, и как удачно собрал, как вкусно вы с ними плов приготовили. Но пускай искрит сегодня от разных тем, пускай будет то, что нравится. И мы не будем себя чувствовать неловко из-за того, что кому-то покажутся странным наши радости. Начинаем недушный день. Вот сегодня вторник, 15 сентября. Рассказывайте, у кого что хорошего. Сегодня успело произойти, а если еще не успело, давайте сотворим что-нибудь хорошее, чтобы настроение у вас у всех стало гораздо лучше. Для начала предлагаю заварить чаек или кофеек. Можно выбраться на свежий воздух и взять с собой душевное радио. Мы ловим себя в интернете, на сайте душевнерадио.бай, в телеграм-чате. Можно за нами подсматривать, можно нас подслушивать. Ну и вообще в FM-диапазоне, конечно, берите нас всюду, на природу, на работу. Вот на работу я сказала чуть-чуть грустнее, да, на работу. Но работа тоже хороша. И мы сейчас это докажем. Привет и коллегам будем передавать. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, кто сегодня во вторник достоин вашего привета.
10: Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Музыкальное путешествие во времени. Недушный день.
1: Не только музыкальное путешествие, но и лингвистическое. Сейчас с вами совершим самое красивое слово в мире. Оказывается, есть. И для этого не нужно делать кучу виз, копить много денег, изучать много языков, путешествовать и на своем опыте добиваться вот этого вот самого красивого звучания, разговаривать еще с кем-то. Вот уже есть лингвисты, которые знают разные языки, разные какие-то красивые словечки. И вот 75 языков перерыли те самые лингвисты со всего мира и открыли слово такое победное, которое звучит необычно для нашего уха. Оно пришло к нам из Новой Зеландии. Так оно читается. Кайтиакитанга. Кайтиакитанга. Это значит священная обязанность. Вот слово обозначает обязанность нашу человеческую, беречь природу и заботиться обо всем живом на планете. Кайтиакитанга. Почему-то лингвисты это слово назвали, ну, наиболее привлекательным для ушей людей всего мира. Ну, а мы как за него будем голосовать? Ну, наш голос уже ничего не значит. Идем дальше. Так, какое еще красивое слово пришло из Новой Зеландии? Вот мне очень понравилось слово «якомоз». Вот так оно звучит. Якомоз – это серебристое мерцание лунной дорожки на воде. Вот какое большое описание, какое емкое слово «якомоз». Оно тоже было в финале, боролось с Кайтиакитангой, якомоз. Еще мне понравилось слово «финалист поронкусема». Это состояние, которое успевает пробежать северный олень, пока не захочет в туалет. Вот такое, финны. Ну, это поронкусема, так правильно называется. Так, и индейцы огненной земли, тоже красивое слово, когда-то придумали. Оно у индейцев уже не осталось, тех самых. Ну, только, может быть, какие-то далекие, да, их потомки. А слово у нас есть мамихлапинатапай. Вот так оно звучит, очень такое длинное. Это неловкий, долгий взгляд. Когда два человека хотят поговорить, сблизиться, но каждый ждет, что вот тот первый шаг сделает не он. Когда неловко шагнуть. Мамихлапинатапай. Вот и я как будто тоже сейчас мамихлапинатапай испытываю, потому что жду сообщения, которые в телеграм-чате как бы должны генерироваться, но могут генерироваться. Есть такая возможность. Пишите туда, кому какие приветы сегодня будем отправлять, кого и с чем. 15 сентября хотите поздравить через душевное радио, пожалуйста, отправляйте туда сообщение, если есть такая потребность. Но этот неловкий взгляд, да, я вроде смотрю туда, в телеграм-чат, там ничего нет. Ой, надо же было в инстаграм еще посмотреть. Там наверняка что-то интересное обязательно найдется. Ну и сегодня кто-то из вас, автор привета, может быть, это именно вы будете этим человеком, получит 2 билета в Великое княжество Сула. Подробности расскажу попозже, но вот осенью можно съездить туда на праздник любой, выходной или в будни, и взять с собой кого-нибудь приятного, возможно, того, кого будете поздравлять. Поэтому жду сообщения.

0: Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол». Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
0: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Привет в обед на Душевном радио.
6: Почему-то провокационный вопрос: а хотели бы вы вернуться в свои 18? Ни у кого из тех, с кем я общалась в этой жизни, не вызывает какого-то однозначно положительного, утвердительного «да» ответа. Ну, потому что 18 лет, жизнь такая еще была вообще непонятная. Еще нужно было придумать, куда поступать, чем заниматься в жизни, найти себя, найти своего человека рядом, понять, кто друг, кто не друг. И вообще определиться, где жить, на что жить, да, зачем жить. То есть очень много вопросов еще нужно было бы, предстояло, да, 18 лет нам решить. Поэтому не все хотят вернуться в этот чудесный, казалось бы, такой звонкий возраст, когда ничего не болело, можно было кормить себя всем, что в душе угодно, и все почему-то хорошо так впитывалось, и вставать можно было, не ложась, и чувствовать себя при этом прекрасно. Но, в общем, есть, да, свои плюсы в этом возрасте, но почему-то вот именно 45 лет вот принято называть плодово-ягодным возрастом, да? Вот почему-то это вторая молодость, этот этап жизненный, он открывает у многих второе дыхание, потому что уже все понятно, карьера более-менее стабильна, дети подросли, опыта хватает для уверенности в себе. А какое еще название? Плодово-ягодный возраст. А вы замечали, что у плодово-ягодных напитков у них же самые красивые названия. Например, «Золотая осень», «Праздничная», «Осенний сад», «Поздняя любовь», «Рябиновый блюз», «Шалунья». И вот такая шалунья 45-летняя появилась в коллективе у Анжелики. Дорогую коллегу, просто хорошую девушку поздравляют с юбилеем. Не написали имя девушки, но вы-то знаете, о ком я говорю. Надеюсь, Анжелика, вы там как-то имениннице моргните, что вот это ее поздравляют. Лучшие слова поздравления, здоровья, успехов, счастья, всех благ вам желают, юбилярша. Ну и вообще, 45-летний возраст, почему мы называем таким красивым ягодным? Ну, потому что эта цитата, она же пришла из фильма советского «Любовь земная». Фильм, между прочим, 74-го года. 45, ягодка опять, да? Это просто какой-то оптимистичный девиз. На самом деле, женщина в этом возрасте, она очень спелой выглядит, красивой, привлекательной, просто в расцвете. Сочная жизнь у вас только продолжается. С днем рождения! Еще мы Душевное радио вас поздравляем, кем бы вы ни были, так уже вас завуалировали сегодня. Ну и приветами и поздравлениями мы продолжим делиться. Пишите все в телеграм-чат.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: О поцелуях и о любви нам напомнила Шер. Ну, такая уже примилая песня. Вообще, конечно, в любви признаваться – это тоже искусство. Тоже нужно учиться, чтобы максимально неловко это не выглядело. В любви себе можно признаваться, можно, понятно, как другому человеку. А как вот это животные делают? Как они признаются в любви нам? Как мы можем признаться в любви им? Ну, или, может быть, позаимствовать что-то из их языка для своей интересной жизни, расскажу в начале следующего часа. Ну, а пока смотрю, какие приветы вы присылаете. Спасибо за приветы в Телеграм-чат и вообще за приветы, которые вы присылаете во все наши соцсети, в Инстаграм прилетают. Мы обязательно ими поделимся и в конце следующего часа уже решим, кому из вас, авторы, достанутся билеты в Великое княжество Сула на две персоны. А тут и 19 и 20 октября Драник Фест у них намечается. Будем готовить двухметровый драник и угощать, пишут они у себя на сайте. И 26-27 числа сентября будет обряд в Великом княжестве Сула «Багач». Этот старинный белорусский обряд нам подходит. Наверняка он что-то да привлекает в нашу жизнь. Да, не пустые карманы, а наоборот наполненные. Ну вот там бережно собирают традиции празднования из разных регионов страны, чтобы познакомить всех с культурным наследием Беларуси. Потому что, когда знаешь историю страны, пильнуешь Беларусь, верно? Ну, это, конечно, все только бонусы. Конечно, мы ждем просто поздравлений. Это главный подарок – услышать о себе, услышать что-то хорошее о себе. Вот так вот в FM, вот так вот на частоте душевного радио. Поэтому пишите.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с представителями команды США Дональда Трампа. В Минск прибыл спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как передает Билд, Джон Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимают премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. 1400 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз. Как сообщает Белта, наибольшее скопление легковых автомобилей фиксируется на польском направлении. Перед Тереспольем и Кузницей Белостоцкой въезда в Польшу ожидают 750 легковых авто и 26 автобусов. Въезда в Литву через пункты пропуска Шельчининка и Медининка ожидают 90 легковых транспортных средств. Накануне в Нижнем Новгороде показали премьеру концерта «Реквиема каждый третий». До этого уникальную постановку посмотрели в Санкт-Петербурге. Как отметил первый заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов, концерт «Реквием каждый третий» привезли в Россию, потому что люди здесь способны понять и разделить трагедию, которую белорусский народ пережил в годы Великой Отечественной войны. Уникальные действия спектакля сочетают в себе и новые технологии мультимедийности, и поэзию, и песню. Все это необходимо, чтобы достучаться до современности. Современного зрителя, а в первую очередь до молодежи, рассказать им о той трагедии. Британец отправился пешком в Лондон, питаясь на найденные монеты. Мужчина решил преодолеть путь в 200 километров от провинциального городка в столицу, а есть он планировал только на деньги, которые будет находить по дороге. Если ему хватит этих средств, дорога может занять около 7 дней. Главными местами, где он ищет деньги, стали парковки у фастфуда и кольцевые развязки. По его мнению, там чаще всего монеты выпадают из машин. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами небольшие дожди. В Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20 тепла, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Барбара Стрейсенд. Недушный день.
1: Мы пригрелись на солнышке, и так хорошо стало. Прям захотелось помурлыкать немножко. Но я ведь обещала научить вас признаваться в любви на кошачьем языке. Ну и вообще, это такая милота. Не могла пройти мимо этой информации. Оказывается, в дикой природе не мигающий, прямой, холодный взгляд, он острый, он выражает опасность. А вот такое медленное, зажмуренное, расплывшееся личико, когда вот щечки, глаза подпирают, и глаза такие узенькие-узенькие, да? Вот это на языке кошечек значит «я тебе доверяю, все хорошо». Поэтому щурим глазки и вот так вот легко моргаем, признаемся в любви. Вот тебе можно в отражении. Вот истинно счастливого человека можно по такому взгляду, слегка прищуренному, увидеть, разглядеть, да? Ну, вообще, кошачьи поцелуи, такой знак абсолютного доверия, он... Он в целом полезен, да, потому что медленное моргание, медленное наслаждение обеденным перерывом – это всегда приятно. Вот зачем нам вот эти вот острые взгляды? Вот такой вот молочный шаг, такой медленный, приятный, какое-то легкое покачивание бедрами, потому что обед начался, куда нам спешить, правда? Куда нам лететь? Нам нужно жизни успеть понаслаждаться. Ну и в этом часе мы с вами будем приветами продолжать делиться со всей страной, и не только, и за рубеж, потому что нас можно слушать и онлайн везде, где ловит интернет, и в этом часе кому-то из вас, авторы сообщений, что прилетают в ТГ-чат душевного радио, подарю 2 билета в Великое княжество Сула. А вы уж сами будете решать, поехать туда на выходные, поехать в будни. Там огромная программа, рассчитана на любой день, но в любом случае, когда бы вы не решили туда отправиться, знаете традиции разных регионов страны, лучше познакомитесь с нашим культурным наследием, потому что ведаешь историю родимой, пильнуешь Беларусь. Жду ваших сообщений.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Время обеденное, дневное, понимаю. Но вы когда-нибудь задумывались, почему нам так нравится думать о том, как домой возвращаемся? Почему нравится думать о доме, приходить туда тоже? Ну и вообще это дело, оказывается, не столь в базовых психологических потребностях, да, безопасности, в предсказуемости, в каком-то контроле. А когда мы переступаем порог своего дома, мозг получает мощный сигнал, что мы в безопасности, здесь можно расслабиться. Но мозг не понимает, что мы просто гуляем, это очень умный орган, но для него мы будто пошли искать какое-то новое место, искать еду, это все какие-то вызовы, да? Все это опасность, вокруг опасность. А когда мы возвращаемся в привычную среду, мозг нас хвалит, вот, наконец, мы выжили, мы молодцы, и выдает нам какое-то удовольствие. Вот эти вот самые хорошие настроения, дофамин, эндорфин, вот все, что такое хорошее, это вот, да, силы появляются, настроение сразу улучшается, и прогулки не сами по себе столько полезные, да? Но вот это вот возвращение домой, вот этот момент выдает больше всего наслаждения и удовольствия. Поэтому, если целый день просидеть на работе, а там еще остаться ночевать или работать дома и никуда не выходить, мозгу это не нравится. Он понимает, что мы что-то не выживаем и портит нам настроение. Да, поэтому вот для чего нужно выбираться на свежий воздух, расширять свой кругозор, дышать им осенним, ходить по шуршащим листикам, немножко расслабляться, щуриться, как котик на солнышке. Ну и, конечно же, начинать узнавать больше, видеть больше всегда приятно. А если еще в отпуске куда-то выехать, чтобы не спешить, вот это вот пробовать, танцевать. Вот как это сейчас делает Ольга в Грузии. Ей коллеги передают огромный свой, слегка такой завидующий привет. Пишет: Ольга слушает сейчас душевное радио в Грузии, и они очень хотят, чтобы она отдохнула. Отдохнула, набрала сил, покарабкалась там по горам. А девочки из бухгалтерии ждут вас на работе. Ну, естественно, с угощениями ждут. Значит, список прилагается уже в личные сообщения Ольги. Там и чурчхела будет, правильно? И инжира, наверное, Ольга тоже привезет. Ай, как я люблю инжир. Мы, Ольги, наверное, все такие. Вообще любим вкусненькое, любим что-то полезное, любим отпуск. Знаем, что любить. Олик очень хороший вкус на любилке. Так, что еще Антон пишет? Антон в любви рассказывает, для чего признаваться в любви. Это была у нас такая тема. Если она есть, то ты это демонстрируешь, находясь рядом с добрыми делами. Вот так вот. Это человек, Антон так выражает свою любовь. Все происходит само по себе. Можно 100 раз говорить о любви, но человек это не почувствует. Вот так и решил Антон. Ну, мне кажется, что вот эти все дела бытовые, они как-то далеки от романтики. Нужно говорить, естественно, и цветы нужно дарить, и какие-то сюрпризы устраивать. Ну и расскажите Антону, для чего признаваться в любви, девушки, ну подключитесь. Человек, может быть, вы с ним согласны, может быть, вы ему расскажете поподробнее, да. Но в целом согласна, что можно 100 раз говорить об этом чувстве, но это все делать не искренне, а для него дело значит больше. Ну, сейчас вам Антон подскажет.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Вот это признание в любви от Юрия Антонова всем Анастасиям. Хочу, чтобы для каждого имени были такие песни. Но вообще, как не обесценить фразу «Я тебя люблю»? Этот вопрос тем актуальнее, чем дольше ты с человеком в отношениях, потому что как будто без новой смысловой нагрузки эта фраза может превратиться в глубокое чувство, да, в дежурную какую-то формулу, в привычку может войти, а хочется, чтобы все-таки эмоционально, эмоции тоже доносились до человека. Но в отличие от нас, девочки, мужская логика, она опирается на других китов. Раз решение быть вместе принято, где-то кем-то зафиксировано, даже пускай на словах. Вот постоянные подтверждения не требуются. И мужчины говорят, мы делами, лучше делами. Вот Антон написал, будем говорить, будем показывать свои чувства. А вот, ну, вообще-то все это связано с ожиданиями партнеров. Кто-то хочет слышать признание каждый день. У кого-то это превращается в такую мимимишную, какую-то приторно-сладкую и немножко противную такую, да, рутину. А другому одного слова «люблю» на всю жизнь хватает более чем. Но оказывается, в странах мира мужчины признаются в любви чаще первыми. Это выяснили психологи, опросили добровольцев с разных континентов, но во Франции исключение. Там женщины тоже открывают чувства свои с той же частотой, популярностью, да, что и мужчины. Но при этом и мужчины, и женщины задумывались о том, что им пора рассказать уже о своих истинных чувствах приблизительно на одном сроке, спустя 70 дней после начала отношений. Ну-ка, пожалуйста, посчитайте, сколько это месяцев. Но в целом, ну как-то долго. Что, неужели раньше нельзя понять, что человек твой, что он тебе, вот, он тебе нравится, и признаться. Ну, может быть, до этого какие-то намеки, а вот именно так вот красиво. Ой, как-то получилось, так что мы о признаниях заговорили, тоже можете рассказать, как вам интересно в любви признавались в жизни, был ли у вас такой опыт, на каком сроке это было. Ну, а пока вернемся к приветам. Огромный привет куме Анне летит от Натальи. Хорошего дня, Аня. Ну, и вообще-то неплохо было бы встретиться, да, тут еще поводы хорошие приближаются, намекает так Наталья на ваш день рождения. Но об этом чуть позже, да? Макс, большой привет отправляет всем душевным. Вы тоже пишите, кому и что будем сегодня говорить.
2: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевно.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибеко.
2: «Мои мысли только о тебе». Только что мы услышали такую песню. Ну, о чем вращаются, вернее, вокруг чего вращаются обеденные мысли? Еда, конечно же, экватор недели рабочей, которая приближается. Ну и, конечно же, планы на вечер. И не только такими вопросами, ну и женские головы заняты, потому что у нас все, как да, в квантовой физике, все логично, но никто не понимает формулу. Миллиард мыслей и мгновенно пролетает, главное успеть их как-то... Я лично записываю, чтобы ничего важного не забыть. Я помню, что в этом часе мы должны выбрать того, кому подарим 2 билета в Великое княжество Сула. И мы это обязательно сделаем. Но пока есть у нас человек, у которого все мысли... Как бы так всех угостить, накормить, как бы ответить на сообщения, как бы всем уделить минуточку своего времени, потому что, ну, разрывают телефон, просто вниманием его осыпают. Павла Васильевича Мычко это касается. Поздравляет вас коллектив с днем рождения. Весь коллектив ООО «Белкема» желает вам благополучия, успехов, крепкого здоровья. Ну и раз они говорят, что вы замечательный человек, не знаю, как вы такого добились, но если весь коллектив так считает, значит, это правда. Мы вас тоже поздравляем. Пускай желания у вас исполняются, ну, так же, наверное, как вот если бы у вас была какая-то волшебная палочка, потому что мыслить надо, планы строить надо, но и желания, они же тоже бывают совершенно разными. И, ну, пускай вот базовых желаний точно у вас сегодня не будет, пускай они вот всегда исполняются. А что-то такое грандиозное. Именно мечтайте себе и в отпуск куда-нибудь рвануть тут, или свое что-то, дом достроить, там, детей, внуков, каких-нибудь. Или, может быть, у вас мечты корпоративные, чтобы вот Белкема процветала. Ну, тоже пускай все исполняется. Ну, а мы сейчас посмотрим, кому из вас будет от нас, от душевного радио и от Сулы большой-большой приветик. Итак, всем сообщения, которые вы присылали в течение этих часов, приветливые, поздравительные, все отправляю в генератор случайных чисел. Смотрю, что он мне выдает. Вот она, моя волшебная палочка. И сегодня мы поздравляем. Ага, Анталья уже выигрывала что-то у нас, поэтому мы ее поздравить не можем. У нас есть правило. Нам нужно не чаще раза в месяц дарить вам подарочки. Вот такие у нас есть условия. Вот так. Поэтому, Анжелика, мы вас сейчас поздравляем. Именно вы получаете от душевного радио в подарок 2 билета в Великое княжество Сула. Там будет очень много разных вариантов праздничных уикендов и просто дней красивых осенних. Там собрали традиции празднования любых дней из разных регионов страны, чтобы познакомить вас, гостей, с культурным наследием Беларуси. За кадром расскажу вам, Анжелика, как забрать подарок. Ну а в следующем часе уже не только приветами будем делиться.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар».

0: Заключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в законодательстве страны. Александр Лукашенко также отметил, что те или иные люди, вне зависимости от их гражданства, могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений, но это абсолютно не связано с политикой. Завтра в стране стартует неделя мобильности. Она пройдет по 22 сентября. Финалом станет акция «День без автомобиля». В столице водители смогут бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом и метро. Все, что нужно, предъявить права и техпаспорт на авто. С этого дня установлены новые цены на скупку лома драгметаллов у физлиц. Грамм золота 375-й пробы стоит 151 рубль 87 копеек. Платину 950-й пробы будут скупать по 155 рублей 8 копеек. Цена за грамм серебра 750-й пробы составит 4 рубля 55 копеек. Все цены в сети. Арина Соболенко оштрафована на 7 500 долларов за неспортивное поведение в финале открытого чемпионата США. После поражения двукратная чемпионка US Open сломала ракетку и в грубой форме попросила оператора оставить ее в покое. Помимо денежного взыскания, спортсменка потеряла первую строчку мирового рейтинга WTA, уступив ее представительнице Казахстана Елене Рыбакиной еще до начала решающего матча. В самом финале Соболенко проиграла со счетом 6-4, 5-7, 6-2. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22 тепла. В Минске без осадков и до плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.
3: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
1: Доброго дня!

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Есть такая суперспособность сохранить детский взгляд на жизнь, какое-то умение удивляться. Вот я тоже сейчас с коллегами разговаривали за эфиром, и, ну, всех сейчас высокотехнологичные машины, которые заводятся просто от хлопка какого-то, да, бесключевый доступ, Wi-Fi, просто это магия какая-то. Но на самом деле я не понимаю, как это работает от и до, вот по воздуху волна летит, передается. Мы все это в университетах учили, это все можно почитать, сколько блогеров об этом рассказывают. И в целом, но вот это вот ощущение, что было раньше дерево, была река, был воздух, была молния, а потом раз, и мы уже здесь, мы привыкли к чудесам. Правда, привыкли. И ко всему нас уже как будто ничем не удивишь. Вот новости очень часто появляются, у нас уже и новостями не удивишь, люди рождаются, мы в одной коробочке и видео снимаем, и звоним, и музыку включаем, и куча других штук, она всего лишь размером с ладонь, да, ну это вообще какие-то невероятные деньги, как на карты перечисляются, летают. Но я, наверное, не одна такая. Может, я одна такая. Такая, знаете, всему удивляющийся человек. Сижу тут и просто наслаждаюсь тем, что у нас сейчас есть. Мы, правда, с вами как будто волшебники, да, в каких-то случаях. Но еще, есть ли у вас такое ощущение, что вокруг происходят чудеса? Может быть, вы 100% реалист, но, мне кажется, кто-то из нас, даже самый такой сильный и рациональный скептик, все равно периодически чему-то удивляется, чему-то улыбается, чему-то радуется. Ну, там код хорошо написали, если вы программист, или маршрут какой-то самый логичный, лаконичный нашли, и вот оно, чудесное, радостное событие на целый день. Но вообще-то в любых мелочах может вот эта улыбка скрываться. Мне интересно, что хорошего с вами сегодня произошло? Были ли какие-то приятные мелочи в вашем утре, в обеденном времени? Вот мы постепенно к вечеру приближаемся. Можете о них мне рассказать либо в телеграм-чате, либо звоните мне в студию, рассказывайте о том, что хорошего с вами сегодня произошло, чему вы можете порадоваться. Ну и вам я подарю за это 10 промокодов на сайт сливки.бай, чтобы вы еще больше себя и своих близких могли чем-то хорошим, выгодным побаловать. Жду ваши звонки. Номера эфирной студии есть на сайте душевнорадио.бай. Ну или пишите в телеграм-чат, если стесняетесь поговорить со мной в прямом эфире.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Эмоциональный путь. Именно он, а не полиэстеровый, сейчас очень популярен у зумеров. Нам же всегда интересно, что там в голове у подрастающего поколения. А на самом деле полиэстеровая жизнь не настоящая. То есть сейчас хейтится зумерами вне зависимости от того, сколько эта жизнь стоила. На фоне роста реклам, на фоне роста разновидностей искусственного интеллекта очень важно сейчас стало для молодых людей понимать, перед ними реальный человек, искренний или слишком полиэстровый, не настоящий. Реальные они эмоции сейчас испытывают или навязанные кем-то. И вот это на самом деле очень интересный момент, потому что эмоциональный путь – это же вообще-то непростой выбор. Жить чувствами, доверять интуиции и пропускать через себя все, что этот мир дает. Фильтровать, быть фильтром, но ты как бы испытываешь всю высокую эмпатию, глубоко творишь, любишь на максимуме, да, проживаешь моменты, но сложность твоего эмоционального пути — эмоциональное выгорание, да, частые такие качели от апатии до эйфории, это очень часто случается с вашей ведущей. Бывает такое. Что делать эмоциональным людям? Нужно учиться вовремя беречь свой ресурс, не перегружать себя новостями. Поэтому если вдруг вы почувствовали сейчас, вот что крышечка уже от закипания начинает подскакивать над вами, да, нужно вернуть себя в реальность через прогулки, через какие-то осязаемые хобби, не тонуть в переживаниях, подышать и немножечко успокоить свои эмоции, да, а не как-то панике подаваться. Но еще очень интересно, можно в эти самые моменты как ощутить не полиэстровую жизнь, а настоящую. Нужно обратить внимание на рисунок кружево, тени на асфальте, например, которые от какой-то веточки красивой спускается и золотом растекается, или какая-то красивая штора на окне у вашего соседа, или, может быть, милая-примилая ручечка. Какие-то мелочи, что сегодня вас смогли порадовать, пускай это самое внимание заслужат, привлекут. Они так стараются, хотят поднять на настроение, а мы почему-то их не замечаем. А давайте заметим. Расскажите о том, что сегодня вас улыбнуло, что сегодня хорошего вы увидели, узнали, что вам люди хорошего сделали в телеграм-чате Душевного радио или в прямом эфире. Можете позвонить в студию, и кому-то из вас, авторы историй, расскажу, как забрать подарок. 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Все очень просто. Жду ваши истории.
0: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверяем.

0: нравится.
1: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+. При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

ЕМУ – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Мы вокруг все воспринимаем часто как опасность. И детей тоже учим быть осторожными, переходя дорогу и вообще в общественных местах. Людей побаиваться, даже продукты на полках, магазинах специально поглубже выбирая, заглядываем, ведь там где-то в глубине, вдали стоит свежая партия. А вот то, что спереди, это брать не стоит. Но иногда такая осторожность, правда, может спасти жизнь, но в остальном очень ограничивает. Сейчас докажу. Вот только представьте, как может перевернуться мир, если о нем начать думать как о приятеле, как о друге. Вот, например, мы устраиваемся на работу, и тот, кто проводит собеседование, что если подумать, что он хочет, чтобы мы оказались компетентными специалистами, тогда у него будет достойный кандидат на вот эту конкретную должность. Или, допустим, на свидании человек тоже хочет, чтобы все прошло замечательно, да, чтобы у вас все получилось, чтобы вы совпали и оказались очень классной парой. Но если эта мысль станет базой в абсолютно разных сферах, ее можно применять, то как будто станет немножко легче. Мир, оказывается, может быть на нашей стороне. Так вот и я совершенно никого не собираюсь тут кусать в эфире. Хочу кому-то из вас подарить промокоды на сайт Сливки Бай. Вот 10 штук, они у меня здесь находятся, лежат и ждут ваших историй добрых, приятных. Что хорошего с вами сегодня приключилось, можете рассказать в телеграм-чате Душевного радио, можете позвонить в эфир и в прямом с вами пообщаемся. Все эфирные телефоны студийные есть тоже в ТГ-чатике. Жду звонка.

0: хочется слушать.
1: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: После работы кто-то бежит в магазин, а кто-то за конструктором из очередной тысячи деталек или делает украшения из полимерной глины. И все эти люди собирают комментарии от окружающих. Ну, ты же взрослый человек. Ну, как можно на качелях кататься там 5-10 минут, а потом на нас смотрят уже всю жизнь соседи, как на странненьких, да, оглядываются. Ну, очень странный тест на возраст. Судить по развлечениям о нашей нормальности, о взрослости. Искать в интернете вот детальку для машины – это по-взрослому или для трактора. А недостающую лего-деталь – это уже как будто человек невзрослый. Или, например, ткань для того, чтобы диван перетянуть, вот это по-взрослому искать. А какие-то носочки, которые сочетаются с сумочкой и со стразиком где-нибудь в сережке, это уже как будто не по-взрослому. Но, наверное, надо смотреть на то, как люди своей жизнью управляют, как они решения принимают. А есть там стеллаж с лего, никак не может рассказать это о том, вырос человек или нет. Это не делает нас менее взрослыми людьми. И отвлекаться на какую-то милую красоту тоже, по-моему, очень по-взрослому. Это о нас говорит, как о внимательных людях. Отвлечься немного и улыбнуться по какому-то милому поводу предлагала я сегодня. Хотела, чтобы вы рассказали мне о своих милых, приятных, хороших каких-то делах в телеграм-чате или в эфире. Но все истории, которые приходили, они либо уже выигрывали у нас в течение месяца какие-то подарочки, вот, либо просто приветами наполнены были. Но приветы в этом часе у нас 10 промокодов на сайт Сливки.бай не получают. Поэтому давайте будем копить хорошие истории и завтра ими поделимся. Надеюсь, получится сохранить промокодики для вас. Завтра поделимся ими с 12 до 3. Спасибо. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: новостей, сервис заказа лекарств аптека.бай.
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. В ней является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
5: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко в ходе встречи со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом заявил, что утверждения о наличии в стране политзаключенных являются недостоверными, так как соответствующие статьи не существуют в белорусском законодательстве. Президент подчеркнул, что такие обвинения часто используются в западной пропаганде для создания ложного впечатления о массовых освобождениях. В Минске пройдет международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026» с 16 по 18 сентября. В галерее Минского международного выставочного центра «Белэкспо» экспозиция охватит 8 направлений – от архитектуры, дизайна и проектирования до строительных материалов, техники и оборудования. Деловая программа форума объединит более 25 мероприятий. Торжественное открытие запланировано на завтра. Какими достижениями страны гордятся белорусы, рассказали специалисты Института Национальной академии наук Беларуси. На первом месте в рейтинге «Мирная жизнь». Это главное достижение страны, по мнению 85% опрошенных белорусов. На втором – качество белорусских продуктов. Так считают 62% опрошенных. Третьим по популярности достижением граждане страны назвали чистоту и благоустройство. 57% больше всего ценят красоту и ухоженность населенных пунктов. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
5: Погода на душевном радио.
6: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность без осадков, ночью от 4 до 13 с плюсом, днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 23, в Гомеле и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Минске завтра без осадков и до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России beларусь.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

every time. I'm just a shadow of the man I used to be.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» –

0: операции, обеспечение военного положения, в том числе поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. Более 156 тысяч депозитных счетов открыто для многодетных семей в Беларуси. Об этом рассказали в Минтруда и Соцзащиты. Из 102 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала 80% связано с улучшением жилищных условий, еще 10% с получением медуслуг, 9% с образованием. В Минтруда напомнили, что с января семейный капитал составляет 35 505 рублей. Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные пассажирские перевозки. Пока это единственный региональный аэровокзал страны, не включенный в общую полетную программу. Из-за инфраструктурных ограничений регулярные рейсы здесь прекратились 5 лет назад. Однако после масштабной модернизации воздушная гавань готова вернуться к полноценной работе. Уже завершен комплексный ремонт. Новое цифровое оборудование позволит принимать воздушные суда в любых метеоусловиях. В Беларуси сегодня День библиотек. Самому юному читателю Национальной библиотеки 12 лет, а самому почетному – 92 года. Более 80% читателей Национальной библиотеки – молодежь до 35 лет. Более 60% из них – учащиеся и студенты. Более 60% читателей – женщины. Всего пользователей библиотеки 270 тысяч. Ежегодно читателям выдают около 2 миллионов экземпляров документов. Совокупный фонд библиотеки – более 10,5 миллионов экземпляров документов на более чем 80 языках мира. И к новостям компании. День рождения – не повод переплачивать. Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут спасибо. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков, ночью от 4 до 13 с плюсом, днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22-23 тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 21, в Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10

0: 57. Доброго дня!
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
1: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Вы слушаете Душевное радио. Сегодня именно тот день, когда просыпаешься рано с утра и думаешь, ну все, осень пришла. Выходишь на улицу, там солнце, даже жарко как-то. Фонтаны работают, люди, кто в майках, кто в куртках, кто уже и шапку приодел. Одним словом, середина сентября. Ну, не успеваем пока еще сориентироваться. Надеюсь, у вас с этим все в порядке. Сегодня у нас вторник, выходные не скоро, но мы, я думаю, сделаем все, чтобы это время пролетело незаметно. С вами Душевное радио, я Дмитрий Кустов. Ну вот уже совсем скоро с вами поиграем. Ну а до этого расскажу, почему же нельзя спать с открытым ртом. Ну и причем тут летучие мыши. Обо всем этом через 7 минут.
1: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
2: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
1: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
1: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, что-то я вспомнил сегодня. Такой классный сон мне снился, будто повысили мне зарплату в 2 раза. Только представьте себе. Ну вот, нереально этот сон, я так понимаю, потому что не с четверга на пятницу. Но всем же нам так или иначе снится что-то странное, будто мы падаем или опаздываем на самолет, или что-то не очень хорошее глотаем. Но вот поверьте, все это сущие пустяки по сравнению с тем, что произошло с жительницей американской Вирджинии. Зовут ее Криста Эдельман. Спала я себе спокойно в своей постели, как вдруг ей снится очень странный и реалистичный сон. В рот пытается залезть мышь. Что вы думаете? Женщина проснулась от этого ужаса, на автомате поднесла руку к лицу, хватает, а это нечто прямо у нее во рту. Понимаете, это реальная живая летучая мышь. Вы хоть вот представляете уровень шока, да? Ну, кстати, не растерялась она, медик. Вместе с мужем поймали ночного гостя, ну и сразу же отправили к ветеринарам на проверку на бешенство. Ну, кстати, сама американка на всякий случай тут же сделала профилактическую вакцинацию. Но, к счастью, анализы показали, что рукокрылый нарушитель границ был абсолютно здоров. Ну, я не знаю, случайно, не случайно, но ведь и ссоры какие-то семейные бывают. Я не знаю, честно говоря, в какой области у нее муж специалист.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня только вторник, но как-то уже полегче, чем вчера, да, понемногу втянулись. А правда, и усталости с утра тоже добавилось. Знаете, вот этот накопительный эффект недосыпа. Ближе к пятнице там вообще все тяжело, но пока терпимо. С вами «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. У нас, кстати, много всего интересного впереди. Дамы, кинорекомендацию, много интересных новостей, музыки классные, поэтому будем как-то друг друга поддерживать. Ну и еще в следующем часе разыграем скульптурирующий массаж лица, еще маску по типу кожи. Ну знаете, если так подумать, лицо-то у нас вот за жизнь много чего переживает, да? И понедельники, и кредиты, и начальников, и вот эту любимую фразу «Нам надо поговорить», поэтому сегодня не просто массаж разыгрываем, сегодня буквально капремонт фасада, но вот это все уже в следующем часе, так что дождитесь. Ну а пока можете вступить в наш чат, чат «Душевного радио», ищите нас в Телеграме, хорошего дня.
1: Реклама. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-0991 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Слушайте, такого мэшапа я еще не слышал. Лейди вместе с песней «Плачь и смотри» в эфире Душевного радио. Ну, вроде неплохо вышло. Кстати, по поводу «Плачь и смотри», я знаю одно место, куда можно зайти и кое-что посмотреть. Можно ли там заплакать? Ну, наверное, от осознания того, что вы раньше просто не знали про это самое место. Называется оно... Страница Душевного радио в Инстаграме. Вот прямо сейчас загляните туда. Нас, кстати, 13 200. Слушайте, ну неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Можно посмотреть, когда пройдут ближайшие танцплощадки. Что вы пропустили, ну или могли пропустить 5 сентября? Какой фестиваль? Какие гости к нам приходят? Ну и как сейчас выглядит Митя Фомин? Все это и не только. Еще розыгрыши. Все на странице Душевного радио в Инстаграме. Загляните. Ну и не забудьте подписаться, чтобы первыми смотреть классный контент.
1: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+. При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Вот пока мы собираемся домой тут во Владивостоке. Вот только что новость прилетела. Выловили тунца весом 232 килограмма. Представляете, длина 217 сантиметров. Но это вам, да, не с работы домой приехать. Но еще больше интересных новостей уже через 8 минут. Встречайте очередной выпуск от Дарьи Утюжниковой. Ну и, конечно, прогноз погоды на ближайшее время. Дальше у нас музыка в дорогу. Ну и очень скоро вам расскажу кое-что интересное. Именно какой кроссовер компания Lexus снимет с продажи. Все это в ближайшее время. Вам желаем легкого вечера.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Поддержка семей и молодежная политика в числе приоритетных тем в работе Совета Республики. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова, передает Белта. Основой любого сильного государства являются традиционные духовно-нравственные ценности. Семья остается предметом особой заботы страны. В соответствии с поручением главы государства, парламенту совместно с правительством предстоит определить новые подходы.

0: созвездий Беларуси. Центральное место в экспозиции занимает раздел, посвященный 20-летию нового здания «Алмаза знаний». Выставка будет работать до 15 ноября. Ученые обнаружили в Северной Дакоте первую известную серию следов взрослого тираннозавра Рекса. Цепочка протяженностью 7 метров состоит из 4 трехлапых отпечатков. Длина каждого следа составляет около метра, а длина шага – около 4 метров. Возраст следов оценивается в 66,5 миллионов лет. Находку признали уникальной в своем роде. Раньше ученым попадались только одиночные отпечатки лап Т-рекса. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в доме с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's.by и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков, ночью от 4 до 13 с плюсом, днем в Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, а в Гомеле и Могилеве плюс 22, в Витебске от 20 до 22 с плюсом, в Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
9: I'll be back.
10: Каждый будний день с 17 до 18.00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: In the middle of the night, в эфире душевного радио, посреди ночи. Ну, что там будет сегодня ночью, пока, я думаю, рановато думать. Давайте пока собираться домой. Вам желаем удачного пути, ну или скорее там оказаться. Музыка в дорогу в эфире душевного радио. Ближайшие 50 минут ускорит и нас, и вас. Мне даже иногда кажется, что и земля чуть быстрее начинает крутиться, вертеться, когда звучит эта самая музыка в дорогу. Такой драйв, все впереди. Но еще ближайшие полчаса поиграем. Есть у меня массаж лица для вас. Но не волнуйтесь, не я его буду делать. Все это от профессионалов салона красоты Пикадилли. Ну а еще ближайшие 10 минут расскажу, с какой машиной расстанется компания Lexus. Ну и что нам делать с этой информацией? Все очень скоро.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на белинвестбанк.бай.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Вы слушаете «Душевное радио», мы с вами и на работе, и в пути, и дома. Компания, как мне кажется, очень даже ничего. Ну и вам спасибо большое, что этот вечер решили провести вместе с нами. Очень скоро немножко поиграем, ну а пока желаем удачного пути. Ну и, кстати, новость в тему автомобильная. Любителям японского премиума приготовиться. У меня для вас важные новости. Похоже, эпоха доступной роскоши потихоньку уходит в прошлое. Компания Lexus убирает с рынка один из своих самых дешевых кроссоверов. Речь идет о компактном паркетнике Lexus UX. Дешевле него в линейке почти никого не было. Ну, кстати, уже официально объявили, что в феврале следующего года производство этой машины будет полностью остановлено. Пока это касается родного японского рынка. Ну, а в Европе свернули заказы еще в прошлом году. Почему так? На самом деле все просто и банально. UX продается, мягко говоря, не очень. Вот за эти 7 лет автомобиль толком не обновлялся, ну и конкуренты вроде X1 Бэхи давно обошли его. Самое интересное, что прямого преемника у кроссовера не будет. Вместо него японцы сейчас вовсю разрабатывают абсолютно новый, чисто электрический компактный кроссовер. Слушайте, мне кажется, японцы поняли, да, что продавать задорого обычную Короллу больше не прокатит. За эти деньги китайцы соберут космолет с караоке еще и массажем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого вечера. Ну и пусть сегодня все получается. А у нас, надеюсь, получится провести розыгрыш скульптурирующего массажа лица, но еще плюс маски по типу кожи. Кто это вам будет делать? Конечно, мир чудес и преображения. Салон красоты Пикадилли находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Каждый вечер закадываю какого-то персонажа, ну или реального человека. Может быть, кто-то из мультика, из фильма, да хоть с произведения искусства. Ну или вполне реальный человек, ученый, музыкант, актер, да кто угодно. Называю три слова. Это мои три подсказки. Ваша задача — угадать, кого я загадал сегодня. Ну и отправить в чат «Душевного радио» в Телеграм. Если справитесь первым, получите сегодня тот самый скульптурирующий массаж лица, но еще и маску по типу кожи. Итак, послушайте мои три слова, попробуйте угадать. Музей, 1911, это вот просто дата, и улыбка. Еще раз, музей, 1911 и улыбка. Что вы думаете по этому поводу? Чат «Душевного радио» к вашим услугам. Кого или что я загадал сегодня? Первому подарок.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже через минуту вернемся. Будем дальше слушать музыку в дорогу, но чтобы быстрее оказались дома. Ну а пока очень-очень скоренько, быстренько подведем итоги прошедшего конкурса. Сегодня было три слова. Пытались угадать, кого я загадал в этот вторник. По следующим словам: «Музей», «1911» и «Улыбка». Ну что, пройдемся очень быстро. «Музей» — это, конечно, намек на «Лувр». 1911, да, уже догадались. В этом году картину украли из этого самого Лувра, но спустя два года нашли. Почему? Да потому что выставил вор ее на аукцион, решил продать, ну вот как сейчас бы на куфоре, да, представляете? Ну да, думался, да. Ну и третье слово — «Улыбка». Знаменитая улыбка Джоконды. Ну, конечно, Джоконда сегодня была с нами, или Мона Лиза. Первым справился с заданием Михаил. Слушайте, Михаил, никогда я не включал здесь аплодисменты. Давайте попробуем включить. А вы знаете, работает. Михаил, вы первый человек, кому я аплодирую. Я вас поздравляю. Я с вами уже связался, мы переписались в Телеграме. Вы знаете, что с вами свяжется, все вам расскажет. Вы сегодня не только аплодисменты получаете, но еще скульптурирующий массаж лица и маску по типу кожи от «Мира чудес и преображения» салона красоты «Пикадилли». «Пикадилли-салон» – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжье. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Но очень хочется сказать большое спасибо всем, кто поучаствовал в этом конкурсе. Все правы, как ни странно. Ну вот, кстати, написали, конечно, Джоконда, но я уже не первая. Не стесняйтесь участвовать в наших конкурсах и дальше. Когда-нибудь повезет точно. Ну а дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу».
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, вот какая штука, вот какая штука.
4: Ты что, не слыхал про Верещагина? Петруха?

0: Вы слушаете «Душевное радио», вам желаем легкого вечера. Ну, как обычно это делаем, ну, а как по-другому? Хочется, чтобы вы и быстрее дома оказались, вам было легко и хорошо. Меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайший час вместе с вами. Ну, а через минут 7 в этой студии Дарья Утюжникова послушаем очередной выпуск новостей, узнаем погоду на эту ночь, ну и на завтрашний день. Ну, и очень скоро расскажу вам о компании Volkswagen, чего они там представили, какую-то новую модель в виде капли или чего. Ну, кстати, уже установили 3 мировых рекорда. Не успели выпустить, да? Все это в ближайшее время. Ну и скоро дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Фильм вам точно понравится. Вам желаем хорошего вторника. До встречи очень скоро.
1: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. В танковом батальоне 19-й отдельной механизированной бригады проходят мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач. Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве рассказали, что сегодня состоялся смотр готовности проверяемой воинской части. В дальнейшем гвардейцам предстоит совершить марш в указанный район, выполнить нормативы по тактической подготовке, учебные и контрольные стрельбы. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября в День народного единства. Специалисты проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее на сайтах территориальных коллегий адвокатов. В Нижнем Новгороде впервые показали концерт «Реквием каждый третий» – проект, рассказывающий трагедию белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

0: И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, без осадков, ночью от 4 до 13 с плюсом, днем в Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 22, в Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте. Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: I'm not getting this. My Desire в эфире Душевного радио. Моя страсть. Ох, сколько в этих словах, да? Но ведь страсть, она тоже бывает разной. Не только к любимой жене, девушке, мужу, но и к работе. Но знаете, что самое интересное? После 6 вечера, как правило, вот такая страсть проходит. Если не проходит, вы как-то намекните, что пора бы уже домой. Там другая страсть будет к отдыху, к любимому вкусному ужину, ну и какому-нибудь классному фильму. Вот очень скоро порекомендую вам один на этот вечер. До этого узнаем, что там компания Volkswagen выпускает. Уже 3 мировых рекорда побили, кстати, ребята. Ну и, конечно, много классной музыки. Кстати, если хотите слушать душевное радио в любой точке планеты в идеальном качестве, делайте это на сайте душевное-радио.бай. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 50 минут мы вместе.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь. Любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
2: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: А ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
5: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Вы слушаете «Душевное радио» и очень надеюсь, что делаете это по пути домой. Вам желаем удачной дороги. Ну и, кстати, новость на нагрузку, на автомобильное тоже. Вот все же мы любим красивые автомобили. Знаете, вот эта новость учит тому, что стоит обо всем забыть, о том, чему учили дизайнеры. Потому что компания Volkswagen ради рекордов готова превратить машину в гигантскую каплю. Представляете, показали свой новый концепт под названием Mission Efficiency, который официально признали самым эффективным электрокаром на планете. Ну, только представьте. На тестах эта футуристичная четырехместная капля показала просто смешной расход энергии – 6,5 киловатт. Но в итоге машина проехала без малого 1300 километров, остановилась на зарядку всего один раз. Сложно в это поверить, но, правда, есть одно «но». Да, во время рекордного заезда немцы ехали строго с постоянной скоростью 68 км в час и по идеально ровной дороге, без единого подъема, спуска и кондиционера. Так что машина, конечно, идеальна, если ваша семья готова ехать по пустой трассе в вакууме, ну и желательно не дышать.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, я Анна Благова, и вы слушаете мою песню.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем хорошего вечера. Сегодня у нас уже середина сентября, 15 число. Кстати, так одним глазом глянул, чего за праздники. Сегодня день худеющих, представляете? Ну вот, говорят, если хотите похудеть, то не только спорт и правильное питание, но и больше упор нужно делать все же на завтраке, а не на, скажем, ужины или обеды. А вот вы знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну а пока вы ищете, остальным подкину хороший фильм на вечер уже через несколько минут.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио, так и вижу, как вы уже очень скоро устроитесь поудобнее. Возможно, возьмете плед, возможно, даже потеплее, хотя не так холодно за окном. Ну и включите какой-нибудь любимый сериал, возьмете книгу, ну или, может, сегодня посмотрите фильм. Сегодня, кстати, дам вам кинорекомендацию, но это будет мультфильм. Я знаю, что многие соскучились уже по такому жанру. Кстати, сегодня предложу вам мульт, который спокойно можно смотреть и детям, и с детьми, ну и просто отдельно, вот если вы взрослые. Это не просто детская анимация, а очень красивая фэнтези с атмосферой Старой Ирландии, лесом, волками, ну и довольно серьезной истории, надо признаться. Называется «Волшебники. Легенда о волках». Ну, вышел этот мультфильм в 2020 году. О чем же он? Главная героиня – девочка Робин. Она вместе с отцом приезжает в небольшой ирландский город. Отец охотится на волков, ну а Робин знакомится с дикой девочкой, которую зовут Мэп. Ну и выясняет, что у леса есть свои тайны. Вот если вы любите фэнтези, приключения и необычную рисовку, ну, знаете, немножко подустали от Диснея, Пиксара, очень вам зайдет. Как смотреть? Ну вот желательно вечером на большом экране. Возьмите детей, ну или возьмите жену. Кстати, в этом мультфильме особенное удовольствие именно в атмосфере. Там и лес, и туман, там старый город. Очень необычная рисовка. Мне кажется, даже, знаете, вот мультфильм с запахом. Бывают, да, такие? Просто смотришь и проникаешься. Честно, если бы ставил оценку по 10-бальной системе, 9-ка точно полетела бы мультфильму, который называется «Волшебники. Легенда о волках». Посмотрите сегодня с детьми, ну или сами, вам тоже понравится.
1: Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by. Душевная радость.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете душевное радио Wake Me Up. Только что здесь был Авичи. Разбуди меня. Я очень надеюсь, что уже завтра с утра вас разбудит тот человек, о котором вы постоянно мечтаете. Но не додумывайте, я про жену или мужа говорю, ну или хотя бы кот. Если и катание, то завтра с утра здесь Дмитрий Санкович, утреннее шоу на душевном радио. Уже 8 часов. Просыпаемся, бежим на работу вместе с Димой. Ну а я еще один Дима, да, меня зовут Дмитрий Кустов. Прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов. Расскажу в том числе, что за внедорожник выпустила компания «Джили». Говорят, покруче «Гелендвагена». Ну и какие масла диетологи сами используют дома. Кстати, не только оливковое. Все это завтра. Вам легкого вечера.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет. С вами...

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. В ходе переговоров белорусский лидер подчеркнул, что страна открыта для обсуждения с американской стороной любых вопросов. Однако при этом необходимо неукоснительно соблюдать договоренности, пишет Белта. Также глава государства отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое накануне подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Как сообщает Белта, заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Минские автолюбители могут присоединиться к акции «День без автомобиля» 22 сентября. Взамен в этот день водителям предлагают бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Для этого нужно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто. Инициатива направлена на снижение загрязнения воздуха и популяризацию экологичных видов транспорта. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков. Ночью от 4 до 13 с плюсом. В Бресте плюс 25. В Гродно плюс 23. В Гомеле и Могилеве 22 тепла. В Витебске плюс 21. В Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
5: При поддержке Душевного радио.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: туз.
1: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Всем привет. С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.